0: și eu, Sizică.
1: Eugen!
2: Poți
1: să vă smagă la burec cu moieta!
3: Hai la acelei!
1: Și topul e!
3: Какой
1: стрессен? На босно. На босно, добре. Да. Местный, то это право, не?
0: Я, не, то есть сам Эния будет.
1: Это право. Зай повидно лимону, айди, давай увидим.
3: А, не, не, видим, не рамба.
1: Босно!
0: А это то?
3: Кук си хитр за грабу, так рожик, да, смаш уложу.
1: Я сгрим, рис кука рекла Аня, то кака найближи. Това е моя метода.
4: За бой против комарям обстая болши начин.
5: Jungle repellenti против комарям.
4: Биоциде употребляйте варно. Пред употребо ведно приберите ознако и информация о производу.
0: No, bomo videli, če se bo uresničila tale napoved, drugače pride naš Spider-Man čez par minut. Robert Roškar, oziroma šov domov. Lepo popovdne.